нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои, и

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Эльдорадио. Радио. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 7 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Скорость потока снижена до 20 км в час. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. За последние годы Евраз направил порядка 6,3 миллиона рублей на развитие музейных проектов в Нижнем Тагиле, Качканаре и поселке Валериановск, пишет паблика ВКонтакте «Качканарский четверг». Современные технологии сделали экспозиции интереснее и доступнее для посетителей. В Нижнем Тагиле музей боевой славы металлургов получил аромамашины для эффекта присутствия и обновленный Wi-Fi для онлайн-квестов. В музее изобразительных искусств появилось оборудование для контроля микроклимата и новые тактильные выставки. Трогать разрешается. В Качканаре мультимедийное оборудование установили в

0: историко-краеведческом музее и дворце единоборств «Атлант». С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценный мобильное приложение. Летом 2026 года россияне изменили планы на отдых в стране. Они чаще выбирают новые регионы, едут за природой и сами собирают маршруты. Об этом сообщают аналитики. Заметно вырос интерес к территориям с природными достопримечательностями. Массовым трендом стал северный туризм. При этом путешественники хотят не только видов, но и привычного уровня сервиса. Также в стране растет спрос на автотуризм и караванинг. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Майка Радио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня, по данным сервиса Яндекс Погода, усилится ветер 5 метров в секунду северо-западный, утром облачно, днем облачно, вечером облачно, осадков не ожидается. Температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется всего лишь до 10 градусов.

0: Ну что?
1: Теплая.
0: Жаркая.
1: Жаркая.
0: Солнечная.
1: Солнечная. Новая. Яркая, радостная. Какие еще эпитеты можно придумать к финальному летнему дню?
0: Ну, все эти эпитеты хороши, но реальности не отражают, к сожалению.
1: Ты хорошо себя слышишь?
0: Да.
1: Ух, все, тут что мы тут... Утро всегда начинается с настройки аппаратуры. С настройки аппаратуры, подключения гаджетов и всего на свете. Как начинается ваше утро?
0: С кофе.
1: С кофе.
0: Надеюсь. Ну что, 31 августа у нас уже финальный день лета. Ну, не будем грустить, унывать. Впереди, я надеюсь, теплая осень нас ждет. Очень
1: да, конечно,
0: сильно надеюсь.
1: Я всегда говорю, что... Бабье лето еще покажет себя во всей красе.
0: Да, ну вот выясняем сегодня в нашей группе во ВКонтакте и вообще обсуждаем,
1: а что
0: как
1: вспомнили?
0: Прошло наше лето.
1: А, да, а что запомнить? Чем запомнилось
0: да,
1: лето?
0: Да. Отправляйте в комментарии ваше главное летнее фото, то самое, которое лучше всего показывает, каким было ваше лето, ну и делитесь.
1: Да, давайте немножечко еще вот этого солнечного драйва, вот этих вот солнечных эмоций немножко зацепим сегодня, немножко подогреемся ими и подогреем наш сегодняшний день.
0: Или, может быть, какая песня стала главной в вашем лете?
1: Или какой фильм?
0: Или какой фильм?
1: Запомнился
0: или
1: вам
0: книга?
1: Больше всех?
0: В общем, все, что ассоциируется у вас с этим летом, во ВКонтакте, Экорадио, опрос, там комментарий, голосуйте, обсудим, поговорим.
1: Будет интересно.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ла-ла-ла-ла, и еще один день лета у нас сегодня календарный, но завтра-то открывается, это 1 сентября, будет же 1 сентября, красота. Ну а мы пока сегодня еще немножко о лете вспомним. И мне тут рилсик попался, хочу его продемонстрировать, о том, что мы думали в начале лета. Что хотелось сделать в начале лета?
1: Слушай. И что?
2: Вот список стран, где я буду отдыхать этим.
0: Это я так думал.
2: Работа Лэнд, диванные острова, Объединенные Огородные Эмираты. Ну и между этими странами хотелось бы попасть в Шашлыкистан.
1: Смех, смех за кадром, конечно,
0: не наш.
1: Легендарный. Ну, что могу сказать?
0: Ну, куда-то удалось попасть. Где-то я отдыхал. Объединенных Огородных Эмиратах не был.
1: Но что-то наподобие, наверное, было.
0: Но работа Лэнди присутствовали.
1: Ну да, значит, как вообще переживаете прощание с летом? Грущу продлить билеты на неделю? Радуюсь осени? Или какое лето? Я вообще его не заметил. Вот такие у нас варианты ответа в нашем опросе. Как раз можно проголосовать, зайти, отправить в комментарии вашу главную летнюю фотографию или песню, которая у вас стала главным хитом этих 3 месяцев, или вообще опишите 3 словами ваше лето. Вот
0: а у тебя какое,
1: коллега как... уже это сделал.
0: Да.
1: Мои, что у меня?
0: А у тебя какое, какой так, вариант?
1: Какими...
0: Какое лето я его еще не заметил?
1: Ну
0: или...
1: да, да.
0: Давай-ка.
1: Какое лето я вообще его не заметил? Три слова. Как бы я описала это лето? 3 слова. Ну давайте подумаем. Грусть, мечта об отдыхе, отпуске, о море и, ну, работа. Вот такое лето. Не знаю, лето, вот это лето самое, которое мне не понравилось за все последнее вообще мое существование.
0: Да ладно.
1: Ну да.
0: Никогда не говори никогда.
1: Да, ну все впереди, может быть, у меня осень будет самая лучшая, она и будет.
0: Я проголосую, что

0: Вот так, вот так. CO2 кому-то много, а у нас бензина мало. Вот это да. Зато животных много. Как я к этому перешел, непонятно.
1: Да, ну вот это твоя это суперспособность.
0: Это да, это понедельник, это утро. Да, открыл тут страничку в «Известии», и тут пишут, что, оказывается, рост товаров, продаж товаров увеличился, что, оказывается, россияне стали дальше больше тратить на покупки для своих домашних животных, даже больше, чем... Только это единственная сфера, в которой растут продажи. Товары бытовые просели, эти самые обувь просела, детские товары просели, а вот зоотовары растут.
1: Ну, конечно, я вот не пройду мимо красивой кофты. Или башмачков. Яркого, да, меча. Ну вы что?
0: Вкусняшку
1: какую-то. Ну вы что? Это вообще невозможно.
0: Да, и вот у россиян становится все больше и больше домашних животных, их же надо постоянно кормить, поддерживать.
1: Я себе не куплю последнюю футболку, но своей собаке.
0: Да, чашку кофе себе на банановом рафе не возьмешь.
1: Да не возьму, если моей собаке нужны ботинки.
0: Да, они стоят, я вам скажу. Как детские.
1: Да, вот именно что.
0: Ты как мои,
1: они еще изнашиваются.
0: А еще сильнее изнашиваются. Я вот, допустим, кроссовки купил и 5 лет ношу их. А это? А это за один сезон.
1: Да какой сезон? Я тут ботинки ему покупала, собаке, в смысле своей. Летние.
0: Так.
1: Они протираются за 3 прогулки.
0: Из чего они там делают их? Ну, из риса, что ли?
1: Я не знаю.
0: Китайцы, из чего их там делают?
1: Приходится опять покупать.
0: Из бамбука, что ли?
1: В общем, мне кажется, изготовители и продавцы вот этой обуви лично на нас с Патриком делают хорошие деньги, я вам скажу. В общем, да.
0: Да, вот такие вот дела. Ой, и что делать-то? Что делать-то? Как дальше-то быть?
1: Да как? Ну, если вам приносит радость купить мячик своему питомцу, ну почему вы должны отказываться от этого?
0: Да. Или вот эту вот какую-то тряпку, которую она грызет, она ее съедает вообще. Кстати, домашних животных можно сейчас будет взять из приютов с помощью цифровых сервисов.
1: Ой,
0: да,
1: как
0: вот,
1: здорово!
0: Вот этот сезон нам принесет еще один цифровой сервис. Минцифры запускает программу, да, для того, чтобы взять питомцев из приюта, а также записаться к врачам соответствующим, читать отзывы, ну, в общем, подобрать.
1: Ой, как здорово! Я такое люблю.
0: Да, 80 миллионов уже выделили на этот проект. Так что ждем.
1: Что-то, очень удобно.
0: Что-то типа для госуслуг,
1: Для питомцев.
0: Для наших, да.
1: Ой, как хорошо.
0: Лохматых.
1: И полосатых.
0: Усатых, полосатых, хвостатых. Как думаешь, там кошек будет больше или собак?
1: Тут опять видишь вечный спор. Кошатники или собачники.
0: А может, попугаи там победят?
1: Хомячки.
0: Или змеи.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Слушаешь больше, чем думаешь. Начинай утро с Эко-радио.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов.

0: противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Алина.
1: Александр.
0: Поговорим о чем-нибудь?
1: Да, конечно. Что, я вот опять на страже вашего здоровья. Перед сезоном простуд.
0: Так.
1: Нужно как-то иммунитет-то держать в руках.
0: Нужно.
1: Что есть?
0: Что?
1: Скумбрию.
0: Почему?
1: А вообще говорят, омега-3, витамин D.
0: Витамин D, да. Омега-3, скумбрия.
1: Скумбрия, да. В общем, мы посоветовали чаще ее есть, потому что она поддерживает иммунитет и так далее. В общем, друзья, витамин С — это все хорошо. Апельсин.

0: Тины, это все хорошо. Но скумбрия на первом месте.
1: Не таблеточками вашими,
0: Да зачем это нужно?
1: А скумбрией?
0: Конечно. Ну, если хотите, можно еще тыкву добавить, морковь, яйца и орехи. Но скумбрия на первом месте все равно.
1: Слушай, если это все... Ну, главное, чтобы это все не одновременно было, а то...
0: Да ну, конечно, нет, как-то надо баланс находить.
1: Там такие потом спецэффекты будут.
0: Давай без подробностей, коллега.
2: Твое утро, твой ритм. Эко-радио. Разбежаться со...

0: Ох, Сергей Лазарев, да, весь свет-то ты видел, но ты не видел, какие товары продаются в центре оптовой торговли Восточный. Это бы тебя наверняка порадовало. Это короткая информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли Восточный приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Ежедневное поступление товара на любой вкус. И наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный». Город Нижний Тагил. Восточное шоссе, 17.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям, только интуиция, логика и немного удачи.

0: ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Не стоит волноваться, все будет хорошо, поет Тиесто и Кэрол Джи. А что нам звезды говорят на сегодня?
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Вот, вот этот вот гороскоп все и расскажет. А точнее расскажет Алина Геринг, ну и я, Александр Данилов.
2: Ну и ты, да. Куда же без тебя-то?
0: Ну и что, гороскопим?
2: Овнам в понедельник может захотеться резко ускориться и наверстать все, что было отложено. Однако начало дня лучше провести без лишней спешки. Сначала определите, какие задачи действительно требуют внимания.
0: Тельцам сегодня стоит обратить внимание на практические вопросы. День хорошо подходит для расчетов, планирования, расходов, организации пространства и решения бытовых задач. Возможно, вы поймете, что часть привычных действий давно можно упростить.
2: Близнецам сегодня пригодится умение быстро адаптироваться. Планы могут измениться из-за неожиданного звонка, новой информации или просьбы со стороны коллег. Но вы не раздражайтесь из-за перемен.
0: Раки, сегодня вам может захотеться завершить эмоционально сложный вопрос. Возможно, пришло время сказать то, что давно оставалось невысказанным. Не превращайте разговор в разбор старых обид. Лучше сосредоточьтесь на том, что можно изменить прямо сейчас.
2: А львам, возможно, сегодня придется взять ответственность за решение или помочь другим разобраться в сложном вопросе. Не сомневайтесь в своих способностях и не пытайтесь сделать все самостоятельно. Поддержка окружающих может значительно ускорить процесс.
0: Девам, последний день августа может принести желание начать все заново, изменить режим, составить новые планы или, наконец, взяться за давно отложенное дело. Это хороший настрой, но не требуйте от себя слишком многого в первый же день.
2: Весам сегодня придется

0: искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Возможно, кто-то попросит о помощи именно тогда, когда у вас были свои планы. Ну, естественно. Помогайте, если это действительно важно, но не отменяйте полностью собственные потребности.
1: Как же это сделать, да?
0: Ну вот как-то баланс.
1: Да. Так, ладно, скорпионы. Скорпионам сегодняшний день может принести важное понимание. Возможно, вы наконец увидите причину ситуации, которая долго не давала покоя. Не спешите рассказывать всем о своих выводах. Иногда новая информация сначала требует спокойного осмысления.
0: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Последний день лета способен усилить желание начать что-то новое или выйти за привычные рамки. Не обязательно сразу принимать масштабные решения, начните с изучения возможностей и небольших шагов.
1: Ну как? Так, а что нам козерогам говорят? Козерогам сегодня стоит оценить результаты последних месяцев. Не только то, что получилось, но и то, что какие выводы из этого удалось сделать. Возможно, часть цели изменилась, и это нормально. Не все планы обязаны оставаться актуальными навсегда.
0: Водолеи, сегодня в работе хорошо пойдут творческие задачи и проекты, где требуется свежий взгляд. Но в личной жизни возможен разговор, который поможет избавиться от недосказанности.
1: Так, ну и рыбки, вы наши интуитивные, наши рыбки. Где ж вы плаваете, что
0: ж вам? Да здесь муж, говори давай, не томи.
1: Рыбам сегодня стоит уделить внимание собственному настроению. Собственному настроению стоит уделить внимание. Возможно, вы слишком много думали о будущем и забывали замечать то, что происходит.
0: Ой,
1: именно сейчас.
0: Как вообще в тему?
1: Не в бровь, а в глаз, что
0: вообще
1: называется.
0: Просто у меня аж мурашки.
1: Вот такой наш гороскоп. Сегодняшний день хорошо подходит для спокойного завершения дел, общения с близкими и восстановления сил.
0: Ой, ну восстановите силы уже как-нибудь.
1: Да, видимо, у кого-то были бурные выходные, что
0: да, нужно
1: восстанавливаться.
0: Да, ой, я тебя умоляю.

0: Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти. Сертифицированные специалисты. Гарантия качества выполненных работ. Официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля.
4: Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.
7: Музыка громче, день ярче. Эко

0: На Среднем Урале 8 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров, в эфире обзор событий минувшей недели. С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценное мобильное приложение. В Нижнем Тагиле готовится к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выйский» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей, и до полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские душевые и комнаты для переодевания. В Свердловской области приступают к ремонту Олимпийского моста на космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. По его словам, проблема...

0: проблема приобрела заметный масштаб. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы у них есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. Теперь муниципалитетам необходимо каждую неделю направлять компаниям заявки, указывая фактические остатки бензина и дизтоплива и потребность в новых партиях. Это позволяет поставщикам заранее рассчитывать объемы и маршрут доставки с учетом особенностей конкретных населенных пунктов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: Так, так, так, что нам говорят синоптики из Яндекса? Яндекс.Погода информирует о том, что сегодня температура воды плюс 9 градусов. Сегодня фаза Луны убывающая. Сегодня ультрафиолетовый индекс низкий. Магнитное поле, слабая магнитная буря. Облачно еще на небе. Дождей не будет. Северо-западный ветер дует. Ну и температура так себе, 7 градусов утром и всего лишь 9 градусов днем, а ночью около 6.

0: Люд, салют всем.
1: Салют
0: всем, да, здесь...
1: Давай, напряги. Ну давай, та самая.
0: Та самая, самая красивая, самая...
1: Веселая.
0: Как же, Алина.
1: Адалина? Алена? Полина?
0: Алина, Полина.
1: Кристина.
0: Кристина.
1: Да нет, это все шутки. Алина. Алина Геринг, да. Это я. И Александр Данилов.
0: Это мы.
1: Утреннее шоу на Эко-радио, 31 августа, друзья.
0: Да, и несмотря на то, что как будто календарный месяц уже заканчивается, но праздники никуда не деваются.
1: Да, конечно.
0: Никуда не уходят, да. Сегодня день. Это наш день нашего всего. Это все мы в это попадаем, все мы с этим бываем. День борьбы с провалами в памяти, скажем так.
1: Ну да.
0: Скажем честно.
1: Ну, я сегодня утром не могу... Я так и не вспомнила, что я хотела тебе сказать. Кстати говоря.
0: Все по классике.
1: Да.
0: Помнишь, что-то было? Что-то важное?
1: Это вот вообще, это отвратительное чувство. Ты вот что-то хотел сказать или что-то сделал, и в моменте забываешь. И все,
0: и провал.
1: И ужас.
0: И
1: ладно,
0: ужас.
1: Что
0: забудем
1: еще?
0: Об этом.
1: Забудем. Да. Какие еще праздники? День лошади.
0: Отлично.
1: Потрясающе.
0: Мы все немножечко лошадки.
1: Ладно, я не буду спрашивать подробности, почему ты так думаешь. День любви к животным. Вот это да, вот это вот прям...
0: Это прямо наше.
1: Это наше.
0: И, видимо, тут как-то рука об руку ходит сегодня день ветеринарного работника.
1: Ой, дорогие ветеринарные работники, мы вас поздравляем с этим праздником профессиональным.
0: Вы наш, да, вы нам нужны.
1: Да, вы наше все.
0: Вы наше все, да.
1: Я тут вспоминаю, опять же, историю, когда ко мне подошел Патрик, моя собака, в пятницу в 11 часов.
0: Что, с заявлением с каким-то?
1: Да нет, он подошел, и у него глаз один как будто так вот, ну вот, прищуренный.
0: Нет, он не улыбался?
1: Нет, я на него смотрю, я думаю, ну что случилось? Я как истинная
0: мать,
1: я перепугалась, давай все смотреть, ну глаз попыталась, может, что-то попало или еще что-то. Ну, не дает мне собака ничего посмотреть. И глаз щурится, закрывается, слезится. Время 12 час.
0: Надо было компрессор сделать из чая.
1: Ой, я вся перепугалась.
0: И
1: мужу говорю, поехали в Екатеринбург. И в эти моменты я хочу сказать ему большое спасибо за его
0: выдержку,
1: да, потому что мы сначала на заправке постояли, потом во втором часу ночи приехали в Екатеринбург, нашли.
0: Золотой человек.
1: Вообще потрясающий. Он просто со мной не разговаривал. Мы молча. Мы молча ехали, он со мной не разговаривал. Но иногда это лучше даже. Ну и все, мы приехали в ветеринарную клинику. Еще не просто так попасть ночью, потому что...
0: Конечно, кто вас ночью ждет?
1: Да, наоборот, очереди, чтобы ты понимал, да, в Екатеринбурге там мы не могли в первую попавшуюся клинику просто зайти. В общем, нашли клинику, приезжаем. А как бы у Патрика все хорошо, глаз...
0: А я передумал болеть, да?
1: А да, глаз уже и не щурится, и не слезится, и все у него прекрасно. То есть минус...
0: Патрика потом из машины не выбросили?
1: Да ну ты что такое говоришь? Мы его поцеловали так в лоб, сказали, да ты наш хороший. В общем, день любви к животным, друзья, день ветеринарного работника.
0: Вот это проявление любви,
1: да,
0: проявление, ой.
1: Ну что еще? День блога. Блогеры... Те, кто ведет свой блог, поздравляем.
0: Поздравляем, да, поздравляем. Пишите там что-нибудь полезное.
1: Да. Но что касается блога, у нас, кстати, в ВКонтакте запущен опрос. Эко-радио, официальная группа, заходи, голосуй. Сегодня выясняем, как вообще с летом-то прощаемся.
0: Да,
1: как
0: что у тебя
1: там
0: запомнилось? Я понял, что у тебя в лете запомнился поездка Патрика в ветеринарку. Ты так это описала, сейчас это эмоционально.
1: Да.
0: Это у тебя яркий момент.
1: Отправляйте в комментарии ваше главное летнее фото. Ну или трек. Или...

0: И
1: настроение.
0: Ну, вообще, все что угодно. Будем обсуждать, смотреть, да, и расскажем вам.
1: Да, да. Егор вот уже написал, что в одной фотографии все лето не поместится, да, но этим летом произошло очень много значимых событий.
0: Ну, отлично. Ну, как-то надо вот одну фотографию все равно как-то выделить. Надо,
1: Краткость сестра таланта, что называется.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
3: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
2: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
4: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: ой, карма-то, не знаю, кого-то настигнет, но у нас тут горячая новость о зумерах опять. Они же наши любимые, поставщики наших новостей и трендов.
1: Что бы мы без вас делали?
0: Да, человек только вот лишь бы вообще. Вот люди говорят, что вот у них есть все время трендики какие-то придумают.
2: Ну, сегодня бубни, давай уже расскажем. Значит, что у зумеров новый тренд. Называется феромон максинг.
0: Господи,
2: значит,
0: что же
2: это? Они отказываются от душа перед свиданиями. И верят, что естественный запах. Ну, в общем, все делает там естественный запах. Да, тренд набирает популярность, и, в общем, вот так вот. Это ужасно, отвратительно, просто невозможно.
0: Вас обманули. Кто вам это сказал? Это неправда. Ладно, если вы душ не принимаете за один день, ну, там, за полдня перед свиданием. Ну, вечером свидание, ты там с утра где-то что-то еще как-то может быть. Но если это дольше... И, ребят, вы... Гормоны работают так, щитовидка работает так, что лучше помыться, честно скажу. Молодой растущий организм, там гормоны
1: бушуют,
0: они цветут и пахнут таким образом, что, поверьте мне, если вы идете на свидание, и ваша девушка, может быть, у вас и будет пахнуть, но все рядом сидящие, они не обрадуются этому.
2: Ой, у меня столько историй на эту тему есть, что я боюсь, трехчасового эфира нам не хватит.
0: Не каждый тренд это одинаково полезен, так что имейте в виду.
2: Это точно.
0: Лучше послушайте нас, не надо. Это не то, что нужно повторять. Ой, спросите любого ветеринара, что называется. У них сегодня праздник. Праздник. Мы не животные, чтобы действовать как животные. А, кстати, прикольно, да? Так-то? Нет, слушай, может, они у животных подсмотрели? Ты пришел
2: да
0: такой под хвостом, понюхал?
2: Я не знаю,
0: понюхал,
2: где они подсмотрели, но это отвратительно. Я говорю, у меня есть печальный опыт просто. Это ужасно.
3: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ха, ху, ху, ху, ха, фу. Это вот так вот мы сделали джингл.
1: Нет, ну подожди, там хуха, а потом что?
0: Вот это номер.
1: Вот, молодец. Да. Да, вот это номер у нас, генератор случайных чисел, запускается.
0: А давай-ка мы полностью будем это сегодня имитировать.
1: Да все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все.
0: Есть.
1: Что там?
0: 567.
1: 567 выдал генератор наших случайных чисел. И следующей комбинации 576, 657, 675, 756 и 765. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то скорее бери телефон и набирай 96-00-15. Мы с тобой пообщаемся и подарим крутой подарок от Карадио.
0: Да, ну и расскажи нам, какое яркое впечатление от этого лета запомнилось, сидит в памяти, да, даже если какие-то провалы в памяти, да, такое случается.
1: Ну, это какое-то одно событие, да, 100%.
0: А иногда бывает, знаешь, так загуляешь, так ярко все, что аж прямо потом забываешь. Это нервная система не выдерживает, и все перезагружает у тебя.
1: А вот, кстати, фотография прилетела, радуги. Кстати, радуги было очень много этим летом, красивой. Вот буквально в субботу было. В субботу.
0: В субботу это
1: да.
0: было?
1: Да. Ну, может быть, и в пятницу. Каждый день, вот когда были дожди, я выходила на улицу, и там красивейшая радуга была просто. Идеальная, как с картинок, яркая.
0: От и до.
1: От и до, да.
0: Классно, да. Я тоже, да, я вот в конце недели поймал радугу.
1: Да, поэтому вы тоже отправляйте ваше главное летнее фото, посмотрим, обсудим. Ну и какими тремя словами вы бы описали это лето, пишите.
0: Ну, тремя словами, да. Я просто подумал буквами.
1: Да. Ну, значит, напоминаю, что генератор случайных чисел выдал нам следующие комбинации 567,

0: 576-657-675-726 и 765. Если именно ты счастливый обладатель такого автомобильного номера, то бери скорее телефон. Набирай 96-00-15, и все, подарок от Экорадио будет твоим.
1: Да, да, да, да, да, да, да, уже совсем скоро. Так, я что-то еще тут хотел с тобой поделиться.
0: Давай.
1: У меня что-то вот это.
0: Что это?
1: А, мы про лето все говорим.
0: Ну.
1: А завтра-то уже ведь 1 сентября, это помимо того, что вот эти все школьники пойдут в школу.
0: Студенты
1: будут. Да, и вообще сезон начинается новый. У нас и в мире автомобильном тоже новый сезон начинается. С 1 сентября начнут действовать новые правила перевоза багажа и животных в такси.
0: Так.
1: А ты вообще знала старые правила?
0: Ну, что в переноске должны быть. Да. Крупные собаки должны быть в наморднике.
1: Ну, вот как будто бы все то же самое осталось.
0: Не знаю, ну, всегда пишет приложение, что собака должна быть в переноске.
1: В общем, тут, смотрите, тут, значит, таксопаркам официально разрешили самостоятельно устанавливать лимиты на количество и размер ручной клади. Главное условие, вещи не должны мешать водителю и загрязнять, повреждать салон автомобиля. Если он в багажник не помещается, что-то крупное или сумка.
0: Чемодан,
1: в
0: отпуск,
1: да,
0: поехали.
1: То вроде как
0: я
1: бы,
0: все об одном.
1: Если сумка не помещается в багажник, ее можно взять в салон только с согласия водителя, при условии, что она не мешает управлению и безопасна для пассажиров.
0: Угу.
1: Инвалидные коляски перевозятся бесплатно.
0: Угу.
1: Что касается собак.
0: Так.
1: Собак можно будет перевозить только в намордниках, на поводках и обязательно на специальной подстилке.
0: Угу.
1: Небольших питомцев и птиц только в контейнерах с глухим водонепроницаемым дном и накрывать их обязательно тканью. Ну, не знаю.
0: Тканью как... накрывать это... Ну, птиц-то понятно.
1: Да. Запрещается перевозить зловонные, взрывчатые, токсичные, едкие и радиоактивные вещества, а также предметы, которые могут испортить одежду. Вот ты когда-нибудь видела радиоактивные вещества, как бы, мне кажется?
0: Это странная статья, если честно. Ну, не знаю.
1: А что делать, если зловонным существом является пассажир?
0: Да. Вот зумер, который вот думает, а я буду тренд, я на свидание поехал, буду пахнуть естественно.
1: Да, таксист скажет, извините, по нашим новым правилам, я не могу вас перевезти, вы слишком плохо пахнете.
0: Слушай, ну, извини, но в машинах тоже может пахнуть не очень. Ты садишься в такси...
1: А, то есть ты такая ответочка такая бросаешь,
0: ну, как
1: да?
0: бы да. Нет, я просто парирую.
1: Парируешь, да? Да,
0: если ты садишься просто в такси, и там тоже пахнет как бы не фиалками...
1: Там, может, да, там коврики могут подвести, если предыдущий... Если вот мокро, то коврики могут подвести.
0: Да тут не в ковриках дело.
1: Ну, понятно, понятно. Каждый может найти. Ну что же, в общем, вот такие вот истории начинаются с 1 сентября, а мы остаемся с подарком.
0: Да... Получается так. Но ничего страшного, я уверена, что завтра и послезавтра кому-то обязательно повезет.
1: Да. В общем, все хорошо, главное, не воняйте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая 81. Второй этаж. 0+.
4: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: пролил на стол, а не на клавиатуру. Знаешь, почему?
1: Почему?
0: Потому что клавиатура может стать рассадником бактерий.
1: Да
0: вот
1: ладно.
0: Так вот, да. Значит, микробиологи советуют не превращать рабочее место в столовую, Александр.
1: И правильно, правильно. У меня на другом рабочем месте там не то, что микробиологи, там макробиологи могут брать мазки. Там не то, что мазки, там ложками можно...
0: Доедать, да? Перекус.
1: Да, там столько уже всего насыпалось, что там уже можно между клавиш уже собирать.
0: Вот, чтобы такого не было, нужно протирать клавиатуру, если вы сейчас за рабочим своим столом или направляетесь
1: к работе.
0: К работе, да. К клавиатуре протрите, потому что действительно
1: неизвестно,
0: что там, какая жизнь там зарождается.
1: Какими там пальцами, где эти пальцы лазили за этого?
0: Ты не заморал хоть там.
1: Да нет, вроде техника работает, это все на руки на меня, вот это пошло, на себя слипки.
0: Ой, да уж, конечно.
1: Это утро, такое дело, кофе не только внутри, но и снаружи, а что же нет там? Так, что, посмотрим еще наши, кто там нам еще написал по поводу лета?
0: А, ну да, мы да, во ВКонтакте, в нашей группе Карадио, выясняем, как вы переживаете прощание с летом, и решили, чтобы лето было не такое, прощание с летом было не так грустно.
1: Хоть драматично мы говорим, прощание с летом.
0: Отправляйте в комментарии ваше главное летнее фото. То самое, которое лучше всего рассказывает, каким было ваше лето. Либо песню, либо фильм. В общем, делитесь. У нас тут фотографии посыпались.
1: Что за песня? Что за песня? Это что за красивые люди в свадебном?
0: Ой, свадьба дочери. Главное событие этого лета, вот это... Рима Коноплёва пишет.
1: Ой, ой.
0: И фотографии шикарных молодоженов.
1: Красивые, красавцы. Ой, вот чтоб у них песня прямо длилась нескончаемо.
0: Букет у невесты какой красивый.
1: Красивый.
0: Ой, мне нравится вообще.
1: Да невеста красивая, что ты?
0: Вообще, да.
1: Ну, весьма.
0: Так, в общем, так, друзья, отправляйте ваше главное летнее фото в комментариях.
1: Ага, радуги все на свете, да, радуга, ну что, хорошо, тоже радуга, хорошо. Так, у нас впереди гороскоп.
2: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
3: Что-то нельзя разрешать, но если отказаться сложно, то почему бы нет? Все можно.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
6: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
7: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
8: Мир, где классические хиты звучат иначе.
9: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
10: Каверленд ждет тебя!

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Все верно. Гороскоп еще на 31 августа, финальный день календарного лета, расскажет Алина Геринг. Даем им ей слово.
2: Им.
1: Алинам, да.
2: Алинам даем слово. Овнам в понедельник может захотеться резко ускориться и наверстать все, что было отложено. Однако начало дня лучше провести без лишней спешки. Сначала определите, какие задачи действительно требуют внимания.
1: Что называется, 7 раз отрежь, 1 раз отмерь. Или наоборот.
2: Сколько раз?
1: Не просто еще. Ладно, поехали дальше. Тельцам сегодня стоит обратить внимание на практические вопросы. День хорошо подходит для расчетов, планирования расходов, организации пространства и решения бытовых задач. Возможно, вы поймете, что часть привычных действий давно можно было упростить.
2: Подожди, сколько там раз отмерить?
1: Ну, 7 раз
2: отмерь, 1 раз отрежь. Все, я поняла. Близнецам сегодня пригодится умение быстро адаптироваться. Планы могут измениться из-за неожиданного звонка, новой информации или просьбы со стороны коллег. Но вы не раздражайтесь. И, возможно, именно новый сценарий окажется более удачным.
1: Как говорил персонаж из Простоквашино, спокойствие. Только спокойствие.
2: Ты сейчас после каждого моего гороскопа будешь комментарий давать?
1: Кому? Только придумаю.
2: Давай.
1: Так, ладно, Раки. Сегодня вам может захотеться завершить эмоционально сложный вопрос. Возможно, пришло время сказать что-то, что давно оставалось недосказанным. Не превращайте разговор в разбор старых обид. Лучше сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить сегодня, сейчас.
2: Или вы, возможно, сегодня придется взять ответственность вам сегодня за решение или помочь другим разобраться в сложном вопросе. Вы не сомневайтесь в своих способностях, но не пытайтесь сделать все самостоятельно. Комментарий?
1: No comments. No всегда comments. Нужно делегировать.
2: Так.
1: Всегда нужно делегировать свои полномочия. Не, потому что мы не пуп земли, и даже львы не самые главные на планете.
2: Хоть и хороши.
1: Так, девы. Девам последний день августа может принести желание начать все заново, изменить режим, составить новые планы и, наконец, взяться за давно отложенное дело. Это хороший настрой, но не требуйте от себя слишком многого в первый же день.
2: Весам сегодня придется искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Возможно, кто-то попросит о помощи именно тогда, когда у вас были свои планы. Помогайте, если это важно, но не отменяйте полностью свои интересы.
1: Да, ну или скажите, что сегодня все-таки день провала в памяти, официальный праздник, и я все забыл. Забыл.
2: Ну, отговорка, кстати, на все 100.
1: Да.
2: Ой, забыл.
1: У меня провал в памяти, отмечаю сегодняшний праздник. Так, скорпионы. Скорпионам может принести...
2: Что?
1: Скорпионам сегодня может прийти важное понимание, озарение им придет. Возможно, вы, наконец, увидите причину ситуации, которая давно не давала покоя. Не спешите рассказывать всем о своих выводах, иначе новая информация сначала потребует спокойного осмысления. А, иногда она требует спокойного осмысления. В общем, дзен...
2: Коллега, соберись уже.
1: Да, в общем, дзен, мысли, и все хорошо.
2: Стрельцам сегодня может захотеться перемен. Последний день лета способен усилить желание начать что-то новое или выйти за привычные рамки. Не обязательно сразу принимать масштабные решения. Начните с изучения возможностей.
1: Да, мы тоже вышли за рамки времени, отведенного на гороскоп. Сейчас быстренько с козерогами и всем остальными разберемся. Козерогам сегодня стоит оценить результаты последних месяцев. Не только то, что получилось, но и то, какие выводы нужно сделать.
2: Водолеям сегодня в работе хорошо пойдут творческие задачи, проекты, где требуется свежий взгляд.
1: Свежий взгляд. Всегда хорош. Рыбам сегодня стоит уделить внимание собственному настроению. Возможно, вы слишком много думали о будущем и забывали замечать то, что происходит прямо сейчас. Посмотрите, оглянитесь, улыбнитесь и вообще будьте командирами этой жизни.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
2: Музыка громче. День ярче.
3: Эко-радио.

0: На среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио новости.
2: В студии Александр Петров, в эфире обзор событий минувшей недели. С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценное мобильное приложение. В Нижнем Тагиле готовится к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выйский» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей, и до полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские душевые комнаты для переодевания. Свердловской области приступают к ремонту Олимпийского моста на Космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. По его словам, проблема приобрела заметный масштаб. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы у них есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. Теперь муниципалитетам необходимо каждую неделю направлять компаниям заявки, указывая фактические остатки бензина и дизтоплива и потребность в новых партиях. Это позволяет поставщикам заранее рассчитывать объемы и маршрут доставки с учетом особенностей конкретных населенных пунктов. О развитии событий мы расскажем вам

0: Эльдорадио. Погода.
1: Так, Яндекс.Погода говорит, что сегодня будет облачно, без осадков, северо-западный ветер умеренный, усиливается к середине дня, температура утром 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 10, ночью ожидаем около 6.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но привет, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь? Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Алина, привет, привет.
1: Привет.
0: Так, да, привет. Во-первых, привет всем, каждому, кто уже проснулся на работе, едет на работу, и вообще бодрый, и вообще уже в понедельник.

0: У тебя даже бретельки на плечах затанцевали, мне кажется, да. Так, да, Алина в каких-то бретельках.
1: Да, это не бретельки, что ты говоришь? Одни бретельки на уме, Александр.
0: Как у меня же выходные прошли, только я только проснулся.
1: Понятно, все.
0: Playwoman, да, фильм «Красотка» мы вспомнили не просто так. Сегодня именинник у нас Ричард, он же Гир.
1: Он же Ричард.
0: А он же Ричард, он... да. Как чай. С годами становится только лучше. Хотя сомнительно, но факт.
1: Недавно посмотрела фильм с ним.
0: Какой?
1: «Первобытный страх» называется.
0: Не могу ничего тебе сказать.
1: Ну, хороший фильм 96-го года, триллер, как я люблю. Судебная драма, там все вот такое. Необычная концовка. В общем, ну, все, что мне нравится.
0: Ну, хорошо. А мне нравится фильм «Красотка».
1: Ну, мы поняли.
0: Спасибо. Все, хорошо, заканчиваем. Крис Такер также сегодня отмечает свой день рождения.
1: Крис Такер?
0: Да.
1: Это друг Майкла Джексона.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Я думал, он друг Джеки Чана.
1: И Джеки Чана, и лучший друг Майкла Джексона. У них их связывала очень глубокая, тесная, такая милая дружба. И, кстати, 29 августа Майкл Джексон праздновал день рождения тоже.
0: О, совсем недавно.
1: Ну да. Класс. Да, день рождения у него было.
0: Класс. Ну, то есть они оба девы, да?
1: Да. Вот. Ну, в общем, мне нравится, как Крис Такер говорит о своем друге, о Майкле Джексоне.
0: Молодец, проносит, так сказать, это вся самая дружба через года. Да. Ну, в общем-то, из таких ярких личностей, наверное, на этих, и остановимся именах. Ну, а хочется добавить тем именинникам, кто отмечает свой день рождения, дева считается одним из самых трудолюбивых, как бы чистоплотных и деньгозарабатывающих.
1: Да, и вообще девы очень замечают детали. Без них ни вот ничего вот даже маленького не пройдет мимо их взгляда.
0: Не пройдет, они все учуют, все заметят, все.
1: Что мне нравится у дев, это их любовь к чистоте. Девы.
0: Да.
1: Вы молодцы.
0: Если у девы дома что-то раскидано, что-то как-то
1: это невозможно.
0: Тогда нужно задуматься, да, какие-то сложности у девы, какие-то проблемы. Да, потому что так обычно это невозможно.
1: Да, девы, пишите, так это или нет, но мы вас поздравляем с днем рождения. Пусть ваша улыбка с вашего прекрасного лица не сходит никогда.
0: Да. Ой, хотел музыку включить.
1: Ну а что, опять не получается у тебя?
0: Не ту кнопку нажал.
1: Ты хорошо видишь? Все нормально? Твой день начинается здесь.

0: Экорадио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Мою, куда мы одежду сбросим? Куда поедем мы? Можем. Кто, если летом не успел съездить, то еще осенью это можно сделать. Бархатный сезон всегда, знаете ли, нас дождется, что называется. Но мы, конечно же, вспоминаем еще лето. Сегодня у нас финальный календарный день, но не какой? Уходит лето из души у нас.
1: Ну, нет, конечно.
0: Конечно.
1: Нет. Во ВКонтакте мы прощаемся с летом. Да, значит, мы запустили опрос. Можете голосовать, как вы переживаете прощание с летом. Ну и, конечно, отправляйте в комментарии ваше главное летнее фото. Вот то самое, которое лучше всего рассказывает, каким было ваше лето. Вот у нас тут и свадьба, и радуга. И вот Светлана Габтрахимова отправила: наше лето — стройка дома. Светлана, это потрясающе. Вот я прямо вот мечтаю, чтобы я тоже когда-нибудь сделала такую фотографию. Я мечтаю о доме. Очень хочу дом. Ну, уже так... уехать в лес, чтобы никого не видеть, не слышать, сидеть там с собакой,
0: кошкой, нет, лошадью, завести еще хомячков этих, корову.
1: Да.
0: Кто еще? Лани.
1: Куриц. А ты представляешь, они будут мне яйца свежие.
0: Да,
1: выйти в лес вот так вот, зайти к несушкам.
0: Да. Яичко свежее взять, яичницу сделать, да.
1: Потрясающе.
0: Поросенка покормить.
1: Потрясающе. Ну, поросенок.
0: Этого, как его, теленка вывести на луг.
1: Нет, мне не хватит.
0: У тебя будут миньоны, которые будут помогать.
1: В общем, стройка дома — это потрясающе. Я прям вот лайк от меня прилетел Светлане.
0: Да, ну уже хорошо, что есть фундамент, уже хорошо, что есть стены, потолок. Уже это...
1: Уже можно заезжать.
0: Три четверти, да. Чисто технически можно.
1: Да ну нет же.
0: Сверху не капает, ветер не дует.
1: В принципе, можно.
0: Ну, в принципе, рабочие так и живут. Ну, мужья, которые строят это все.
1: Да, иногда. В общем, здорово. Иметь дома — это здорово.
0: Да, а мы тут все обсуждаем, что у нас тут радуга. Что... Кто-то тут сказал, что у кого-то камень. Достали из него.
1: Коллега.
0: Как мелко мы смотрим.
1: Коллега.
0: Дома строят.
1: Да, вот так вот.
0: Ой, классно. А еще этим летом у нас был не лето. Этим летом был не лето, так что тоже хорошо.
1: Ну да.
0: Видео с не лето вы знаете, где смотреть, в группе в официальной во ВКонтакте самого лучшего радио Нижнего Тагила, оно же Эко-радио. Спасибо.
1: За поддержку, да? Да, конечно, где еще-то?
0: Так, ты мне знаешь что? Ты мне тут и раздраконила совсем про животных. Сегодня же день ветеринара, день любви к животным. Да, и мы сегодня хотели бы поговорить про животных, я так понимаю, в радио «Утки».
1: Да.
0: Есть такое?
1: Да, конечно.
0: Догадался.
1: Да, мы будем говорить сегодня о животных. Три факта.
0: Намекни хотя бы про что.
1: Да, про животных.
0: Ну, про животных. Про каких?
1: Да, про любых.
0: Ящерицы будут?
1: Нет.
0: Птеродактили?
1: Нет, будут пингвины, крысы, белки.
0: Ух ты, ничего себе, как это тебя навело?
1: Ты подожди, ты не это спрашивай, ты говори слушателям,
0: да,
1: чтобы они тебе помогали.
0: Давайте-ка вот сейчас песню послушаем и звоните-ка прямо нам после этой песни в эфир по 96-00-15. Поиграем вместе, помогите мне выиграть Алину в радио «Утку».
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Ох уж эти охоты, охоты, охоты. Радио «Утка», радиоэфир «Эко-радио», что букву «Р» много. Давайте-ка 96-00-15 прямо сейчас набирайте наш номер телефона,
1: чтобы забрать подарок и помочь моему коллеге Александру.
0: Да,
1: потому что
0: помощи.
1: Вот он один раз без вас был и проиграл. И выполнял мои желания. Очень ему это все не хочется делать,
0: оказалось,
1: не нравится.
0: Оказалось, что Алина коварный человек.
1: Бубнит, ворчит и... Помогайте ему, в общем. 96-00-15. Сегодня будем говорить о животных. Три факта.
0: О животных, три факта, да. Алина мне будет задавать вопросы, это правда или нет. Я постараюсь ответить правильно. Надеюсь, что меня интуиция не подведет. Но если вы где-то посередине игры присоединитесь, будет тоже круто. Мы никого не ждем. В наше время не резиновое. Мне самому интересно, что там она про крыс, мышей и всех этих приготовилась. Хотя, казалось бы, мне надо свою шкуру спасать.
1: Так вот, я не знаю, ты как-то не очень ее спасаешь, если честно.
0: Ну, потому что, нет, я что это делаю? Нам вот люди, мне люди помогают. Сейчас мы познакомимся с помощником.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро, меня зовут Денис.
1: Денис, доброе утро. Ну что, готовы помогать Александру?
2: Да, конечно.
1: Конечно.
0: Денис, подскажите, пожалуйста, а у вас есть какие-то домашние животные? Козы, там, пингвины?
1: Куры.
0: Куры?
2: Ну, нет.
1: Ну вот видишь как.
0: И даже маленькие собачки?
2: Нету.
1: Ну ничего страшного.
0: Будут,
1: конечно. Вы команда.
0: Мы команда. Денис, в любом случае, так, настроение у нас какое, боевое?
2: Да, конечно, всегда боевое.
1: Отлично. Денис и Александр, ну что, говорим про животных.
0: Да, у нас команда ДД сегодня.
1: ДД.
0: Поехали.
1: Давайте, первый факт. Правда ли, что крысы умеют смеяться, когда их щекочут?
0: Интересно. Дмитрий, как вы думаете, будем логически размышлять или интуицией воспользуемся?
2: Ну, можно, конечно, интуицией попробовать.
0: Так, но...
1: Давайте, ну, обсуждайте.
2: Ну, смеяться, конечно, они вряд ли умеют. Ну, может быть, как-то им это нравится, может быть, они получают какое-то удовольствие, но смеяться прямо уж таки навряд ли.
0: Слушай, ну мне нравится...
1: Но какие-то звуки они все равно издают, ведь, да? Когда их щекочут.
0: Да.
1: Ну вот.
2: Ну, могут попискивать, да. Да, могут вполне.
0: Точно, попискивают они их еще этими усами так...
1: Ну, в общем, вы думаете, что это правда?
0: Мы думаем, что правда, да?
2: Да, я думаю, да.
1: Правда. У Дениса какая-то пробежка или что? Куда-то он бежит, идет?

0: Ну, я иду, да, легкому дому.
1: Хорошо.
2: Правильно.
1: Идем, смотрим.
3: Ну, теперь вся утка наша.
2: Да, да, да, да. Ну, я вам больше скажу. Если пощекотать крысу, она действительно будет издавать особые звуки, похожие на смех. Это доказали ученые, поэтому можно сказать, что они умеют смеяться, когда их щекочет.
1: Хорошо.
2: Отлично. Так, давайте дальше. Правда ли, что белки запоминают местонахождение каждого спрятанного ореха и никогда ничего не теряют? Значит, белки запоминают местонахождение каждого спрятанного ореха и никогда не теряют.
1: Ну, я скажу тебе так, я это знаю, факт, да.
2: Ну, так что, да.
1: Дмитрий, как вы поддерживаете, как думаете?
0: Ну, я как бы кормил белок, видел то, что они прячут, да, вот эти все орешки, вот. Ну, они их сразу, конечно, не ищут, они их, наверное, потом как-то выкапывают, достают, но вполне возможно, что они, может быть, и помнят.
2: Да, ну вот смотрите, тут момент такой, ну-ка, что я у вас спрашиваю, никогда ничего не теряют, никогда, то есть вы думаете, что у белок настолько развита память, что они каждый орех свой помнят?
1: Я думаю, да.
2: Да?
0: Ну, хотя я, наверное, не уверен, что прямо все орехи они запомнят, может, какие-то они могут найти, а может быть, какие-то вполне могут и потерять.
2: Вот.
1: То есть белочка, она как девушка, да, то есть она где-то...
2: Ну, где-то положила,
1: раскидать
2: вот какой-то
1: все,
2: запомнила, какой-то нет. Ну, ничего страшного.
1: Ну, белка же.
2: Ну, в общем, давайте, ваш ответ.
1: Ладно, так, Дмитрий.
0: Ну, я думаю, что все-таки они могут не все найти свои орехи, могут и потерять.
2: Что это ложь.
0: Да, да.
2: Проверяем.
1: Проверяем.
3: Ну... Теперь вся утка.
2: Да, да, да, да, да, Денис. Ну, потрясающая
1: Денис,
2: логика,
1: молодец.
2: Да. Потому что это частичный миф. Белки обладают хорошей памятью, действительно. Но каждый свой орех, ну, это физически невозможно запомнить.
1: То есть не настолько же большая
2: настолько,
1: голова у них,
2: не
1: да?
2: Не настолько.
1: Дмитрий, ну, слушайте, у вас классная логика. Я бы уже посыпался.
2: Да и уже видно по тебе. Ты бы без Дениса бы вообще ни на один бы этот не ответил.
1: Денис, молодцы.
2: Так, ну, давайте. Последний наш факт и победа уже на горизонте. Правда ли, что пингвины могут делать предложение руки и сердца камушкам? У некоторых видов самец действительно может приносить самке камушки для гнезда и делать ей предложение. Правда это или нет?
1: Я сейчас полностью полагаюсь на Дениса.
0: Ну... Камушки, может, они путать с яйцами, как бы, и могут, как сказать-то, вместо яйца подкатить вот этот камушек самке, чтобы она высиживала, получается, детеныша своего.
1: Хорошая логика, подкатить яйца.
2: Высиживай, на. Я нашел.
1: А ты, да, я подкатил, вот тебе яйцо. Вот мое яйцо тебе,
2: нет,
1: пожалуйста.
2: Нет, тут вопрос-то не про это. Тут вопрос про предложение руки и сердца и про камень.
1: До того, как предложить, да,
2: яйца в дом. Да. Немножко до.
0: Наверное, все-таки они как-то по-другому это все делают, мне кажется. Наверное, это ложь получается, так?
2: Так, Александр.
1: Ты знаешь, я вспоминаю мультфильм какой-то советский.
2: Так.
1: Там, помню, полярники прилетели. Я помню, что там, честно говоря, он что-то приносил камушек в клюве. Вот мне почему-то в детстве запомнился вот этот момент.
2: Так.
1: Поэтому я, честно говоря, думаю, что пингвины должны предложение камнем делать. Тем
2: делают.
1: Более, они такие, у них фраки такие красивые,
2: угу,
1: да.
2: Угу. Ну что, давайте, команда. Решайте.
1: Дмитрий, мы с вами на развилке.
2: Денис,
1: прошу прощения.
0: Ну, давайте я, наверное, на вас понадеюсь, как бы, потому что я в пингвинах не разбираюсь.
2: Ну вот у нас есть специалист по пингвинам. Да.
1: Ну, я думаю, что... Ну, спасибо, конечно, так назвали меня.
2: Ну, хоть что-то тебе.
1: Так, ладно, решающий выстрел. Прямо у меня забирает сердце. Что оно?
3: Ну, теперь вся утка.
2: Да. Это действительно так. Самец пингвина подолгу бродит по побережью в поисках самого гладкого, ровного, красивого камня. И момент предложения действительно приносит выбранный камень к лапам самки и кладет перед ней.
1: Вот так, все если, как людей.
2: А самке может не понравиться камень. Так что,
1: да ты что? Да. Общем, ей еще и не понравится.
2: Да. В общем, Денис.
1: Денис.
0: Да, я тут.
1: Вы молодец, потому что мы бы второй... Мы дошли, все благодаря
2: вам.
1: Нет,
2: вы сделали все как команда.
1: Команда.

0: августа. Прощаемся с летом. Как вы описали бы свое лето?
1: Только цензурно.
2: Ну, лето, конечно, оно вроде бы было календарное, но по факту я его, конечно, в этом году не особо ощутил.
0: Ой, как я вас понимаю.
2: Попрощался я с ним уже давно. Вот. До следующего года, надеюсь, не дольше.
0: Так.
2: Вот. Ну, все равно, мне кажется, это хорошее лето было. Вот. Много плюсов тоже было. Вот. Хотя оно было не таким жарким, теплым, как хотелось. Но
0: оно было, было особенное по-своему.
2: У нас такое райское лето, да.
1: Да, мы, главное, это все понимаем, принимаем и радуемся тому, что было.
0: Денис, оставайтесь на линии за эфиром, расскажем, как забрать ваш подарок. Я напоминаю, дорогие охотники,
1: завтра в это же время
0: помогаем Александру избегать моих каверзных желаний.
3: Oh, God.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Stepway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Stepway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.

0: через ТБ по 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО ТБанк 0+.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции.

Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: ночи до утра. Что-то на летнем, что-то на вайбовом, что-то на легком. Это Сократ, Юлиана Караулова. А далее гороскоп.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Алина, что такая серьезная?
2: Да вот читаю я.
0: Что там серьезное?
2: Что последний день лета располагает к пересмотру планов, наведению порядка в делах и спокойной оценке того, что удалось сделать за последние месяцы. А если спокойная оценка не получается? Получается только какая-то нервная.
0: Начинаешь оценивать, у тебя глаз начинает подергиваться, да?
2: Да.
0: Нет, ну, подвести итоги, это мы всегда любим, это нас хлебом не корми. Так,
2: ну а что-то тогда... делать-то сегодня сейчас расскажем.
0: Да, ну давай лучше что, гороскопим?
2: Гороскопим.
0: Поехали.
2: Овнам в понедельник может захотеться резко ускориться и наверстать все, что было отложено.
0: Вспомнили.
2: Ой, 31-е сегодня.
0: Понедельник, надо ускориться.
2: Однако начало дня лучше провести без лишней спешки. Сначала определите, какие задачи действительно требуют внимания.
0: Вот, послушайте Алину. Так, тельцам. 31 августа стоит обратить внимание на практические вопросы. День хорошо подходит для расчетов, планирования расходов, организации пространства и решения бытовых задач. Возможно, вы поймете, что часть привычных действий давно можно упростить.
2: А вот близнецам сегодня пригодится умение быстро адаптироваться. Планы могут измениться из-за неожиданного звонка, новой информации или просьбы со стороны коллег. Не раздражайтесь из-за перемен. Возможно, именно новый сценарий окажется более удачным.
0: Новый друг, говорится, новый сценарий лучше старых двух приквелов. Что-то на кинотеатре, на театральном.
2: Ну, понятно. Ага.
0: Так, раки. 31 августа может захотеться завершить эмоционально сложный вопрос. Возможно, пришло время сказать, что давно оставалось невысказанным. Не превращайте разговор в разбор старых обид. Лучше сосредоточьтесь на том, что можно изменить прямо сейчас.
2: Львам, возможно, сегодня придется взять ответственность за решение или помочь другим разобраться в сложном вопросе. Не сомневайтесь в своих способностях, но не пытайтесь сделать все самостоятельно.
0: Девы, девам последний день августа может принести желание начать все заново, изменить режим, составить новые планы или, наконец, взяться за давно отложенное дело. Это хороший день, но не требуйте от себя слишком многого в первый же день. А вот

0: Вечером избегайте самокритики.
1: Весам сегодня придется искать баланс между собственными желаниями и ожиданиями окружающих. Возможно, кто-то попросит о помощи именно тогда, когда у вас были свои планы. Конечно, естественно. Помогайте, если это действительно важно, но не отменяйте полностью собственные потребности.
0: Скорпионы. Скорпионам 31 августа может принести важное понимание. Понимание чего? Понимание того, что все хорошо. Да нет, значит, дальше.
1: Спасибо.
0: Да, не спешите рассказывать всем о своих выводах. Иногда новая информация сначала требует спокойного осмысления, а после этого уже ей можно поделиться.
1: А вот стрельцам сегодня может захотеться перемен. Последний день лета способен усилить желание начать что-то новое или выйти за привычные рамки. Не обязательно сразу принимать масштабные решения. Начните с изучения возможностей, небольших шагов.
0: И все будет хорошо. Так, козероги. Козерогам сегодня стоит оценить результаты последних месяцев. Не только то, что получилось, но и то, что, увы, не удалось. Возможно, часть цели изменилась, и это нормально. Вы не должны следовать всем актуальным вещам всегда.
1: Водолеи. Сегодня в работе у вас хорошо пойдут творческие задачи, проекты, где требуется свежий взгляд. В личной жизни возможен разговор, который поможет избавиться от недосказанности.
0: Ну, а рыбам сегодня стоит уделить внимание собственному настроению. Возможно, вы слишком много думали о будущем и забыли заметить, что происходит прямо сейчас. Сегодняшний день хорошо подойдет для спокойного завершения дел, общения с близкими и восстановления сил. Секунду.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио рядом.
1: Ну, а что тут добавить? Улыбнитесь этому дню.
0: Да.
1: Ну, а что? 31 августа. Осень вот уже. Вот она здесь.
0: Ну, и хотелось бы еще одну маленькую притчу мне рассказать.
1: Ой, ну давай.
0: Шел человек, смотрит, три человека таскают камни в гору. Спрашивает, чем вы занимаетесь, что вы делаете? Один говорит, я таскаю камни. Второй отвечает, я зарабатываю деньги. А третий говорит, я строю храм. Так давайте же относиться к нашим сегодняшним, то, что будет на неделе, вот как будто мы храм строим. И сразу отношение совсем другое. Хотя действия одинаковые.
1: Вау. Ну, ты долго учил, чтобы рассказать?
0: Я целую неделю ждал.
1: Целую неделю готовился.
0: Ждал понедельника.
1: Молодец.
0: Ну все. В общем, всем классного настроения, всего самого доброго.
1: Пока.

0: На среднем Урале 10 часов. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров, в эфире обзор событий минувшей недели. С 1 сентября свердловским школьникам, студентам и их родителям придется пользоваться новым электронным дневником. Школы, колледжи и техникумы региона перейдут на единый цифровой сервис госуслуги «Моя школа», который заменит прежнюю систему. Свердловская область вошла в число 20 регионов первой волны, где новый сервис запускается уже с начала учебного года, сообщила замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова в эфире ОТВ. Главное отличие новой системы от прежнего электронного дневника – полноценное мобильное приложение. В Нижнем Тагиле готовится к открытию спортивно-оздоровительного комплекса «Выйский» на месте снесенной воинской части. В строительство вложили более 1 000 000 000 рублей, и до полной сдачи остается меньше месяца. Заниматься в новом центре смогут сотни жителей города. В большом спортивном зале можно будет поиграть в волейбол, баскетбол или футбол. А еще здесь откроют зал для хореографии, тренажерный зал, оборудуют тренерские душевые комнаты для переодевания. Свердловской области приступают к ремонту Олимпийского моста на Космонавтов. На путепроводе ввели ограничения для автомобилей. На переправе дорожники перекрыли по одной полосе в обе стороны, а также развесили дорожные знаки. Проезжая часть сузилась только для автотранспорта. При этом ездить здесь разрешено машинам массой до 3,5 тонн. Грузовики пустят в объезд. Исключение сделано для автобусов и трамваев. Для пешеходов мост пока тоже открыт без ограничений. В Свердловской области как минимум 8 собак погибли после применения вакцины «Мультикан-8». Препарат уже изъяли из торговых точек региона. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают специалисты и правоохранительные органы. О ситуации сообщил директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин. По его словам, проблема приобрела заметный масштаб. Поставки бензина и дизельного топлива в отдаленные территории Свердловской области идут в штатном режиме. При этом муниципалитеты должны еженедельно сообщать поставщикам, сколько топлива им требуется и какие запасы у них есть на местах. Об этом заявили на совещании под председательством заместителя губернатора региона Сергея Швинта. Теперь муниципалитетам необходимо каждую неделю направлять компаниям заявки, указывая фактические остатки бензина и дизтоплива и потребность в новых партиях. Это позволяет поставщикам заранее рассчитывать объемы и маршрут доставки с учетом особенностей конкретных населенных пунктов. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

0: радио. Новинка эфира.
1: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Акмаль со свежей композицией «Любовная». Поет он о том, что даже не знал, что станет чьим-то мужем, а на самом деле в этом этим летом, на самом деле очень много людей поженились, вышли замуж, и я наблюдал сам эту картину, когда мои друзья поженились, и на самом деле это очень и очень замечательно, и в связи с этим у нас даже есть опрос в группе во ВКонтакте, вот как вы переживаете прощание с летом, и можете отправить, обязательно отправляйте фотографию того, как вы провели это лето, какая самая запоминающаяся фотография связана с вашим каким-либо главным достижением. Ну а с вами диджей Подольский, вы на Эко-радио, 10-12 до наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими крутыми исполнителями, как KDDK, Hugel, Люся Чеботина, Trap House Mafia, Nemiga, ну и множество других замечательных ребят. Прямо сейчас послушаем The Weeknd, Dancing in the Flames, «Танцы в огне». Погнали!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограмм.

0: Управлять дояком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

Лёша Свик, «Не лето», а Мэри Гу с композицией «Аритмия». И самое главное, чтобы ритм вашего сердца соответствовал музыке, и тогда произойдет настоящее слияние. И мы начнем с вами двигаться уже, потому что пора ободриться, все-таки 10,5 часов. И прямо сейчас с этим нам поможет композиция в коллаборации от

Ультранейт, называется она Moving to the Sun, и мы будем двигаться к солнцу, несмотря на то, что погода пасмурная, но в душе у нас будет светло и очень тепло, и даже, я бы сказал, жарко.

0: большой каблук.
1: Экорадио. Реклама. УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46-95-95. 46-95-95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Едем на дачу картошку копать.
5: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
4: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
7: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Лирик с композицией «Кассеты», да, а вот ведь раньше можно было отследить все свои прошлые события только по кассетам, благо сейчас уже появились более современные цифровые носители в виде телефонов, и там уже можно столько фотографий наделать, что потом листать, не перелистать всю галерею. А следующая композиция от Dipson называется «You Were Everything», что переводится как «Ты была всем для меня». Но даже если любовь уходит, ничего страшного, и если вашей любовью было лето, то тоже ничего плохого в этом нет, потому что еще есть бабье лето, да, которое проходит осенью, и мы уже успеем с вами погреться совсем скоро, а прямо сейчас с этим нам помогут песни на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Северный циклон принес резкое похолодание и локальные ночные заморозки в Свердловской области. По данным Уралгидрометцентра, еще 28 августа в Кушве была отмечена гроза с дождем, мокрым снегом и снежной крупой. Минувшей ночью в большинстве районов было около 0 градусов, а в поселке Атымья на севере региона температура опускалась до минус 1 градуса. В ближайшие дни возвращения тепла ждать не стоит. Ложбина арктического циклона занимает территорию Среднего Урала. 1 сентября погода немного улучшится за счет воздействия гребня повышенного атмосферного давления. Будет сухо, небольшой дождь вероятен только на западе Свердловской области. В День знаний утром прогнозируют 4-7 градусов, в середине дня 9-13. Выход из глубокого похолодания начнется 2 сентября с приближением теплого атмосферного фронта с европейской территории России. На Свердловской железной дороге возвращают скидку для школьников и студентов. С 1 сентября можно сэкономить 50% от стоимости билета при поездке на электричке или другом пригородном поезде. Как уточнили в Свердловской железной дороге, льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня в Свердловской и Тюменской области, а также в Пермском крае. Скидка распространяется на обычные электрички, а также скоростные финисты и пригородные поезда «Орлан». Действует она и на городской электричке в Екатеринбурге. Там льготная поездка обойдется всего в 22 рубля. В Свердловской области спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой уралец 6 часов провел в реанимации, но сумел выкарабкаться. Об истории одной операции рассказали в региональном Минздраве. В хирургии клинической больницы номер 14 Екатеринбурга ветерана экстренно доставили на скорой помощи. У мужчины были сильнейшие боли в животе, и медики поставили диагноз желчно-каменная болезнь и острый холецистит. Состояние пациента осложнялось множественными хроническими заболеваниями. Случай с 99-летним пациентом стал примером того, что возраст не препятствие для хирургического лечения, если тактика подбирается с учетом состояния и сопутствующих заболеваний. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей, город идей». Идея появилась у директора парка аттракционов Ильи Коньшина. С рождением ребенка он столкнулся с тем, что во время прогулки родителям практически негде спокойно переодеть или покормить грудничка. На воплощение проекта выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 10 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме.

Дивак со свежей композицией Slow Down поет исполнитель о том, что не может никак успокоиться. Да как тут успокоиться-то? 31 августа, последний день лета. Быстро оно как пролетело. Особенно вот для тех, кто работал летом постоянно. Это вообще, это нечто. Но, несмотря на это, я уверен, что многие из вас успели сделать какие-либо важные вещи, которые были для вас запоминающимися. А еще лучше, если вы это запечатлели фотографии и отправите в нашу группу во ВКонтакте Эко-радио под постом, который мы выложили сегодня в опросе. И я обязательно посмотрю ваши фотографии, прокомментирую их. В свою очередь я свои выложил о том, как получил наконец-таки диплом о высшем образовании, как съездил отдохнуть в Санкт-Петербург. В общем, лето было прекрасным. Ну а прямо сейчас послушаем Минелли и Confused. Давайте послушаем это. Эко-радио.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Elementa включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатны. Подключите e-помощника Elementa можно на сайте aitools.t2.ru.

Растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце, растворись в этом танце. Так как ты делаешь это, не делает больше никто.

Артем Качер на фите с Артик. Называется песня «Бэйба». Вот такая интересная коллаборация. Интересно было увидеть, что Артик отдельно от Асти, но это ничего страшного. И вообще, вот я заметил, что часто у нас песня о любви появляется, но вот то, что мы забыли отметить, так это то, что сегодня еще отмечается День любви к животным, поэтому подойдите к своим питомцам, погладьте их, или можно сходить в приют, принести что-нибудь хорошего для дворняк. В любом случае нужно делать добро, тем более своим ближним. Прямо сейчас послушаем композицию Golden от великолепных кей-поп исполнителей, а их здесь, поверьте, большое множество.

0: Это радио. Реклама.
1: К машинам можно относиться по-разному. Но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада». Автосеть РФ. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8 900 035 92 11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Филатов и Кэра с композицией «Включи музыку». И в действительности, если вам плохо или вы не знаете, чем заняться, музыка всегда вам поможет. Она включит ваше тело, и вместе с мозгом они будут работать в синергии. Ну, а сейчас мы послушаем «Temper City» с треком «Self-Aware», что переводится как «Знаю себя». И познание себя начинается как раз таки с хорошей музыки, которую вы слушаете на Эко-радио.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Северный циклон принес резкое похолодание и локальные ночные заморозки в Свердловской области. По данным Уралгидромедцентра, еще 28 августа в Кушве была отмечена гроза с дождем, мокрым снегом и снежной крупой. Минувшей ночью в большинстве районов было около 0 градусов, а в поселке Атымья на севере региона температура опускалась до минус 1 градуса. В ближайшие дни возвращения тепла ждать не стоит. Ложбина арктического циклона занимает территорию Среднего Урала. 1 сентября погода немного улучшится за счет воздействия гребня повышенного атмосферного давления. Будет сухо, небольшой дождь вероятен только на западе Свердловской области. В День знаний утром прогнозируют 4-7 градусов, в середине дня 9-13. Выход из глубокого похолодания начнется 2 сентября с приближением теплого атмосферного фронта с европейской территории России. На Свердловской железной дороге возвращают скидку для школьников и студентов. С 1 сентября можно сэкономить 50% от стоимости билета при поездке на электричке или другом пригородном поезде. Как уточнили в Свердловской железной дороге, льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня в Свердловской и Тюменской области, а также в Пермском крае. Скидка распространяется на обычные электрички, а также скоростные финистые пригородные поезда «Орлан». Действует она и на городской электричке в Екатеринбурге. Там льготная поездка обойдется всего в 22 рубля. В Свердловской области спасли 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Пожилой уралец 6 часов провел в реанимации, но сумел выкарабкаться. Об истории одной операции рассказали в региональном Минздраве. В хирургии клинической больницы номер 14 Екатеринбурга ветерана экстренно доставили на скорой помощи. У мужчины были сильнейшие боли в животе, и медики поставили диагноз желчно-каменная болезнь, острый холецистит. Состояние пациента осложнялось множественными хроническими заболеваниями. Случай с 99-летним пациентом стал примером того, что возраст не препятствие для хирургического лечения, если тактика подбирается с учетом состояния и сопутствующих заболеваний. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». Идея появилась у директора парка аттракционов Ильи Коньшина. С рождением ребенка он столкнулся с тем, что во время прогулки родителям практически негде спокойно переодеть или покормить грудничка. На воплощение проекта выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 8 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 13.

0: Свежая коллаборация от Holy Flame под названием Love You. Самое главное — ловить момент, потому что порой это не удается сделать в силу каких-либо обстоятельств. И вот уже лето пролетело незаметно, но это не повод грустить, потому что впереди прекрасная осень. Ну а с вами я, диджей Подольский, вы на Эко-радио 12.12 на наших эфирных. Скорее загадывайте желания. Ну а пока я расскажу, с кем мы встретимся в этом часе. Ваня Дмитриенко, группа «Градусы», Мари Краймбери, Али Фарби, ну и множество других замечательных ребят. А прямо сейчас послушаем трек «Lighter» в коллаборации от Дэвид Гетта. Всем приятного прослушивания.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама. Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Elementa включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 EE-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатно. Подключите EE-помощника Elementa можно на сайте aitools.t2.ru.

Коллаборация от Hugel в песне «Jamaica». Ну, немножко летнего вайба мы сегодня еще дополучаем. Вот тот самый заряд витамина D, только уже через музыку. Ну, а самое удивительное, завтра уже 1 сентября, да, все дети пойдут в школу. Я вообще впервые 1 сентября буду праздновать, ну, на радио. То есть мне никуда не надо будет идти. Я до этого 11 классов 1 сентября у меня всегда было, потом институт, 6 лет так получилось, поэтому сейчас я наконец-таки буду свободен, и этот день, если завтра у нас день знаний, то сегодня день, я его назову так: чем меньше знаешь, тем крепче спишь. Немножко юмора. Ну, а прямо сейчас Мари Краймбери, «Все прошло», давайте ее включим на полную.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

Каира с композицией «Sour», что переводится как «неприятно». Есть такая поговорка, что всем понравится невозможно, и порой, чтобы отстоять какие-то свои личные границы и действовать вопреки собственному выбору, можно оказаться неприятным. Именно про это данная композиция весьма и весьма философская. Ну, а бывает, что уже настолько передержал себе эмоции, что они накрывают как цунами, как в композиции «Нюша», и давайте же выплеснем эти эмоции самым экологичным способом через танцы, через песню. Будем подпевать и танцевать. Всем хорошего дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Эко-радио. Новости.

0: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Правительство Свердловской области попросило Минэнерго России перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». По мнению властей, это поможет загрузить заправки «Лукойл» и снизить ажиотажный спрос в очереди на заправках «Газпромнефть». К такому решению пришли участники совещания по вопросу снабжения топливом под председательством губернатора Дениса Паслера, сообщили в Департаменте информполитики региона. Власти уверяют, что поставки бензина остаются на уровне прошлой недели и не сокращались. На увеличение на очередной АЗС, считают в правительстве, влияют также сезонное повышение спроса на фоне завершения сезона отпусков и подготовки к началу учебного года и общий ажиотаж, когда водители стремятся заправить полный бак для будущих поездок. Участники топливного рынка и представители профильных ведомств признают, что ситуация с бензином в Свердловской области оценивается как непростая. Тем не менее, на 100% обеспечены топливом учреждения здравоохранения, экстренные службы, общественный транспорт, агропромышленный комплекс. Первая волна бензинового кризиса захлестнула Свердловскую область в июне, когда появились очереди КЗС и были введены лимиты на продажу топлива. Постепенно ситуация начала нормализоваться. К концу августа грянула вторая волна дефицита. Теперь очереди у заправок растягиваются на километры, время ожидания в которых доходит до 3-6 часов и более. Тагильчане начали получать официальные ответы на жалобы на грязную воду из-под крана. Водоканал НТ по-прежнему объясняет ухудшение ее цвета и прозрачности экстремальными осадками. При этом ресурсники не считают результаты исследований, проведенных по инициативе горожан, доказательством ненадлежащего качества воды. В компании заявляют, что отвечают за ресурс только до внешней границы стены дома. В лесу в окрестностях Нижнего Тагила заблудился 76-летний грибник. Он уже сутки в чаще при около нулевой температуре. Поисковикам нужна помощь добровольцев для прочесывания местности, ведь в холодную погоду шансы на спасение уменьшаются с каждой минутой. Еще 28 августа супруги Баторина отправились из Нижнего Тагила в деревню Никитина за грибами. В лесу разошлись, жена вышла к машине, а муж Анатолий Васильевич остался на зеленом массиве. Они пытались связаться по телефону, но сети там почти нет. Мужчина только успел сообщить, что все еще в лесу. Рост Анатолия Баторина 150 сантиметров, обычного телосложения, глаза голубые, волосы русые с сединой. Был одет в костюм защитного цвета, резиновые сапоги и серую кепку. С собой нож и резиновая корзина из пластика. Все, кто может помочь поисками или видел этого человека, просят позвонить на линию отряда «Лиза Алерт». Телефоны вы можете найти на сайте информагентства «Все новости». Расходы российских родителей на подготовку детей к школе растут быстрее, чем затраты на цветы для учителей. В 2026 году индекс букета к 1 сентября достиг 10 пункта, это на 3 пункта больше прошлогоднего значения. Показатель Росгострах высчитывает как соотношение затрат на подготовку ребенка к школе и расходов на букет для учителя. Для сравнения, в 2025 году индекс составлял 7,3 пункта, в 2024 – 8,9, в 2023 – также 10,8 пункта. В большинстве регионов в этом году показатель оказался на уровне 10,8 пункта. За исключением стала Москва, там он составил 7,3. Это связано с тем, что столичные родители чаще покупают более дорогие букеты, поэтому цветы занимают большую долю расходов на подготовку к школе. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 8 градусов, облачное без осадков, ветер северо-западного направления до 5 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается облачная погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 13.
0: Экорадио. Новинка эфира.

Kimo Sounds со свежей композицией Rise Slow, что переводится как «поднимаюсь медленно». На самом деле, постепенно и медленно, но правильно идти к своим целям – это хорошо. Но что делать, если такая ситуация, как сегодня? 31 августа, а вы еще не успели купить что-то для 1 сентября своим детям? В таком случае у меня есть информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи. Повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта, посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17. Друзья, если вы еще не успели, обязательно закупаемся, потому что время не ждет. Ну а мы сейчас послушаем песню Элли Брук, называется она «No Good». Давайте же насладимся этими мотивами.

0: Это радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Elumenta включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатны. Подключите e-помощника Elumenta можно на сайте aitools.t2.ru.

Костела Акоста с композицией «Перезвоню». И если исполнитель вам по итогу так и не перезвонил, то не отчаивайтесь. У меня для вас есть место, куда вы можете позвонить и хорошо провести ближайшие дни. Информация на правах рекламы. Легендарная история оживает заново. Только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец» новая экранизация романа Владимира Железникова «Чучело». Билеты на сайте и кассе кинотеатра, категория 16+. А справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43 56 73. Проводите время хорошо, проводите его с удовольствием. Ну а прямо сейчас послушаем композицию в коллаборации от Зары Ларсон. Называется она «Stateside». Всем отличного понедельника!

0: Радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
7: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте.

0: Великолепная группа Five Star Family поет исполнительница о том, что как забыть же этот вечер в июле, а не нужно его забывать, нужно наоборот запечатлить и фотографию выложить к нам в группу Эко-радио. Мы как раз таки под постом с опросом сейчас свежим собираем там фотографии за лето, самые лучшие моменты. Ну, а если все-таки хочется забыть этот вечер в июле, потому что уже нет того человека по причине расставания, то стоит послушать следующую композицию в коллаборации от Кали Минак. Называется она «Dance Alone», «Танцую в одиночестве». Самое главное, что мы есть сами у себя, а остальное уже приложится.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Правительство Свердловской области попросило Минэнерго России перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». По мнению властей, это поможет загрузить заправки «Лукойл» и снизить ажиотажный спрос в очереди на заправках «Газпромнефть». К такому решению пришли участники совещания по вопросу снабжения топливом под председательством губернатора Дениса Паслера, сообщили в Департаменте информполитики региона. Власти уверяют, что поставки бензина остаются на уровне прошлой недели и не сокращались. На увеличение на очередной АЗС, считают в правительстве, влияют

0: также сезонное повышение спроса на фоне завершения сезона отпусков и подготовки к началу учебного года и общий ажиотаж, когда водители стремятся заправить полный бак для будущих поездок. Участники топливного рынка и представители профильных ведомств признают, что ситуация с бензином в Свердловской области оценивается как непростая. Тем не менее, на 100% обеспечены топливом учреждения здравоохранения, экстренные службы, общественный транспорт, агропромышленный комплекс. Первая волна бензинового кризиса захлестнула Свердловскую область в июне, когда появились очереди КЗС и были введены лимиты на продажу топлива. Постепенно ситуация начала нормализоваться. К концу августа грянула вторая волна дефицита. Теперь очереди у заправок растягиваются на километры, время ожидания в которых доходит до 3-6 часов и более. Тагильчане начали получать официальные ответы на жалобы на грязную воду из-под крана. Водоканал НТ по-прежнему объясняет ухудшение ее цвета и прозрачности экстремальными осадками. При этом ресурсники не считают результаты исследований, проведенных по инициативе горожан, доказательством ненадлежащего качества воды. В компании заявляют, что отвечают за ресурс только до внешней границы стены дома. В лесу в окрестностях Нижнего Тагила заблудился 76-летний грибник. Он уже сутки в чаще при около нулевой температуре. Поисковикам нужна помощь добровольцев для прочесывания местности, ведь в холодную погоду шансы на спасение уменьшаются с каждой минутой. Еще 28 августа супруги Баторина отправились из Нижнего Тагила в деревню Никитина за грибами. В лесу разошлись, жена вышла к машине, а муж Анатолий Васильевич остался на зеленом массиве. Они пытались связаться по телефону, но сети там почти нет. Мужчина только успел сообщить, что все еще в лесу. Рост Анатолия Баторина 150 сантиметров, обычного телосложения, глаза голубые, волосы русые с сединой. Был одет в костюм защитного цвета, резиновые сапоги, серую кепку. С собой нож и резиновая корзина из пластика. Все, кто может помочь поисками или видел этого человека, просят позвонить на линию отряда «Лиза Алерт». Телефоны вы можете найти на сайте информагентства «Все новости». Расходы российских родителей на подготовку детей к школе растут быстрее, чем затраты на цветы для учителей. В 2026 году индекс букета к 1 сентября достиг 10 пункта, это на 3 пункта больше прошлогоднего значения. Показатель Росгосстрах высчитывает как соотношение затрат на подготовку ребенка к школе и расходов на букет для учителя. Для сравнения, в 2025 году индекс составлял 7,3 пункта, в 2024 – 8,9, в 2023 – также 10,8 пункта. В большинстве регионов в этом году показатель оказался на уровне 10,8 пункта. За исключением стала Москва, там он составил 7,3. Это связано с тем, что столичные родители чаще покупают более дорогие букеты, поэтому цветы занимают большую долю расходов на подготовку к школе. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 9 градусов, облачно, без осадков. Ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается погода с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 13.
0: Эко-радио. Новинка эфира.
2: В мои объятия нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Акмаль со свежей композицией «Любовная». Ох, сколько здесь описано боли, страданий и при этом надежды на то, что все вновь сложится хорошо. Главное в любых ситуациях не терять оптимизм. И что нас отличает эко-радио, так тем, что мы всегда настроены на нужную волну. А с вами диджей Подольский, друзья. 14.12 на наших эфирных понедельник. Конец лета и при этом начало новой недели, нового ответвления в жизни. Ну что же, в этом часе мы послушаем таких исполнителей, как One Republic, группа Добро, Мадонна, Arctic Asti. Ух, как много разных известных исполнителей. Это будет очень насыщенный час. А прямо сейчас включаем коллаборацию от Topic. Называется она Out My Head. Что же в голове этого парня происходит? Давайте узнаем прямо сейчас.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет.
4: Цена действует по 31 августа.
5: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Illumenta включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатны. Подключите e-помощника Illumenta можно на сайте aitools.t2.ru.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики в студии. Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Банялуке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают тысячи яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News. Love is a strange thing. Just when you think you finally let go.

Мадонна и Мартин Гаррикс, композиция «Bizarre», что переводится как «странная», и в контексте «странная» здесь употребляется «любовь», и действительно, любовь — штука странная, особенно если отношения болезненные, но грустить об этом не стоит, хотя можно выпустить эту эмоцию и потанцевать под какой-либо поп, например, под модный поп от Arctic и Asti, который мы прямо сейчас послушаем. Друзья, не грустите, люди приходят и уходят, а кушать хочется всегда, и танцевать тем более.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренность.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Едем на дачу картошку копать.
2: Хочешь картошку? Иди в вилку-ложку.
1: Новый урожай аромат.

0: ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор «Авуар». Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: где-то вдалеке.
1: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай. По будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать...

0: героем эфира. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Коллаборация от Карлита на треке «Манхэттен». Ну, мы с вами, конечно, не в Манхэттене, мы вместе получше, мы на Среднем Урале, Нижний Тагил, Качканар. Всем большой-большой салют, и если кто-то после вкусного обеда задремал, силы его покинули, то специально для вас сейчас композиция от Зиверт «Wake Up». Вставай, дружище, надо просыпаться, еще понедельник, да, впереди много всего интересного и завораживающего. Давайте вместе насладимся данной песней и проведем этот день суперски.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил атаку беспилотников на Екатеринбург. По сообщению главы региона, сегодня БПЛА и их обломки попали в жилые дома. Уральский полпред Артем Жога добавил, что предотвращена атака на логистический комплекс маркетплейса. Обломки упали рядом со зданием склада. На местах падения зафиксировано возгорание, идет эвакуация населения. Работают экстренные службы. Власти заверяют, жителям поврежденных квартир будет оказана помощь при восстановлении жилья. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». На воплощение проекта выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. 591 нарушение требований закона о русификации публичной информации обнаружил Роспотребнадзор в

0: Свердловской области, сообщает издание «Твердый знак Урал» со ссылкой на надзорное ведомство. Пока к нарушителям практически не применяют штрафных санкций, ограничиваясь предупреждениями и рекомендациями по соблюдению норм закона. Чаще всего английские слова использовали на вывесках, на сайтах и карточках товаров маркетплейсов. Также бизнес использовал в вывесках транслитерации или слова-англицизмы, которые не зафиксированы в словаре иностранных слов. Это тоже считается нарушением. Спрос на подработку в регионах Уральского федерального округа за год вырос почти в 5 раз, подсчитали аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru. Работодатели размещают вакансии не только для курьеров, водителей и разнорабочих, но и для квалифицированных специалистов, врачей, педагогов, инженеров, машинистов и сварщиков. С начала 2026 года в УРФО появилось более 8500 вакансий с возможностью подработки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 4,8%. Раза. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 9 градусов, облачно, без осадков, ветер северо-западного направления до 4 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается погода облачная с прояснениями, а температура воздуха достигнет плюс 13.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Divax, свежая композиция Slow Down, что переводится как «медленно поднимаюсь». И действительно, есть такая даже поговорка: «тише едешь, дальше будешь». Поэтому, друзья, не спешите и раньше времени никогда не отчаивайтесь. Ну, а вы на Эко-радио, с вами диджей Подольский, 15.11 на наших эфирных. И в этом музыкальном часе мы встретимся с такими исполнителями, как группа «Градусы», Мия Бойко, Полина Гагарина, а также множество крутых исполнителей других к нам заглянут на огонек. А прямо сейчас коллаборация от Али Фарбин, называется она «Forgot How to Love». Что-то опять про любовь, что-то опять на романтичном.
1: Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль – одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Elementa включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатно. Подключите e-помощника Elementa можно на сайте aitools.t2.ru.

Коллаборация от Феликса Йен под названием «Boy, you turn me», что переводится как «Парень, ты заводишь меня». Да-да, я это умею, но у меня есть для вас информация, которая заведет еще больше. Информация на правах рекламы. Легендарная история оживает заново только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец». Новая экранизация романа Владимира Железникова «Чучело» и билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 16+, а справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил. И еще раз повторю номер телефона 43 56 73. Друзья, проведите это время хорошо, с пользой, оккультуриваясь. Ну, а если вы в данный момент хотите оккультуриться, то экспонат от Мия Бойки прямо сейчас.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Coverland.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Ёлка с композицией «Грею счастье» – очень позитивная песня. И несмотря на холода, друзья, грейте счастье внутри себя и внутри своих близких. С вами был диджей Подольский. Услышимся завтра. А прямо сейчас послушаем песню от Лола Янг «Месси». Всем хорошего понедельника. Желаю отличного начала сентября предшествующего.
1: Это радио.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Губернатор Свердловской области Денис Паслер подтвердил атаку беспилотников на Екатеринбург. По сообщению главы региона, сегодня БПЛА и их обломки попали в жилые дома. Уральский полпред Артем Жога добавил, что предотвращена атака на логистический комплекс маркетплейса. Обломки упали рядом со зданием склада. На местах падения зафиксировано возгорание, идет эвакуация населения. Работают экстренные службы. Власти заверяют, жителям поврежденных квартир будет оказана помощь при восстановлении жилищ. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». На воплощение проекта выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. 591 нарушение требований закона о русификации публичной информации обнаружил Роспотребнадзор в Свердловской области, сообщает издание «Твердый знак Урал» со ссылкой на надзорное ведомство. Пока к нарушителям практически не применяют штрафных санкций, ограничиваясь предупреждениями и рекомендациями по соблюдению норм закона. Чаще всего английские слова использовали на вывесках, на сайтах и карточках товаров маркетплейсов. Также бизнес использовал в вывесках транслитерации или слова англицизм, которые не зафиксированы в словаре иностранных слов. Это тоже считается нарушением. Спрос на подработку в регионах Уральского федерального округа за год вырос почти в 5 раз, подсчитали аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru.

0: Работодатели размещают вакансии не только для курьеров, водителей и разнорабочих, но и для квалифицированных специалистов, врачей, педагогов, инженеров, машинистов и сварщиков. С начала 2026 года в УРФО появилось более 8500 вакансий с возможностью подработки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество увеличилось в 4,8 раза. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 7 до 13 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина элементов включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатно. Подключите e-помощника Elementum можно на сайте aitools.t2.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52. Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. Я там был и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: Сейчас бы картошечки печеные с золотистыми дольками.
2: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
1: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Краска спрей акриловая 520 мл 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на

0: Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас.

0: «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября в школах страны вместо привычного трезвона зазвучат песни. Проект «Мелодии вместо звонков» становится всероссийским. Каждый месяц плейлист будет меняться в зависимости от памятных дат. Сентябрьский список уже утвержден. 2×2=4 учат в школе первоклашка и песня первых Дениса Майданова. Что касается мобильных телефонов, слухи об их новом запрете преувеличены. Норма действует с 2024 года. Приказ Минпросвещения лишь вносит технические правки в старый документ. Телефоны по-прежнему нельзя использовать на уроках на переменах по решению школы. Минздрав Свердловской области отказал 7-летнему тагильчанину с мышечной дистрофией Дюшена в жизненно необходимом лекарстве. Право ребенка на жизнь без страданий пришлось защищать прокуратуре Тагилстроевского района. Консилиум врачей назначил ребенку препарат Дефлозакорд, но Свердловский Минздрав отказался обеспечивать мальчика жизненно важным препаратом. Мать заявила в прокуратуру, а та обратилась в суд. Инстанция полностью поддержала иск. Теперь препарат должны купить за счет областной казны на весь необходимый срок лечения. В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» дважды поднимались на пьедестал почета. 18-летний Семен Федюшин, победитель зимнего первенства страны, завоевал бронзовую медаль на трамплине К-72. От серебра его отделили 7 десятых. В командном турнире первенства России наши юноши заняли второе место. В Арамиле прошел фестиваль «Казаки Урала». Он объединил участников из разных регионов страны. Военная история казачества насчитывает столетие. Одна из важнейших ее страниц – Великая Отечественная война. На фестивале события тех лет не просто вспомнили, отдельные эпизоды буквально разыграли заново. Связь поколений на фестивале поддерживают не только через военную историю, джигитовку, умение метать ножи и обращаться с саблей. Вместе с формой, ремеслами и обрядами старшие передают младшим представление о казачьем уклоне, вкладе, уважение к семье, ответственность за ближних и готовность прийти на помощь. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 7 до 13 градусов тепла.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина элементов включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц.

этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 ИИ модели без исключений. Первые 3 дня бесплатно. Подключите ИИ помощника Elumentum можно на сайте aitools.t2.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Клаб Здрав. Забота о вашем здоровье. Профессиональное УЗИ широкого спектра и консультации кардиолога, невролога и гастроэнтеролога. Октябрьской революции 58. Телефон 8-900-035-92-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-700-72-20. 8-804-700-72-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
4: Время перемен и уютных.

0: Магазин Door & Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door & Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Информация на правах рекламы. Легендарная история оживает заново. Только 1 и 2 сентября в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец» новая экранизация романа Владимира Железникова «Чучело». Билеты на сайте и в кассе кинотеатра, категория 16+. Справки по телефону 43 56 73, город Нижний Тагил.
1: Эйка Радио.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

информация на правах рекламы. Центр оптовой торговли «Восточный» приглашает за покупками. Большой выбор одежды и обуви для всей семьи, повседневная и праздничная. Мебель для дома и офиса, а также товары для повседневного быта. Посуда, ковры и многое другое. Широкий ассортимент продукции для рыбалки и автотовары. Еженедельное поступление товара на любой вкус. Наши цены всегда приятны и доступны для каждого. Центр оптовой торговли «Восточный», Нижний Тагил, Восточное шоссе, 17.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре Олмед ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском.

0: итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95. Нижний Тагил, Восточное шоссе 27, бетон от УБТ сервис.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: К машинам можно относиться по-разному, но когда понимаешь, что ты и твой автомобиль одно целое, вопрос, где его обслуживать, уходит сам собой. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества выполненных работ, официальный сервис «Лада» продлевает молодость вашего автомобиля. Официальный сервис «Лада», автосеть РФ, Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.

0: Едем на дачу картошку копать.
1: Хочешь картошку? Иди в «Вилку-ложку».
0: Новый урожай ароматного картофеля в фермерском кафе «Вилка-ложка».
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. С 1 сентября в школах страны вместо привычного трезвона зазвучат песни. Проект «Мелодии вместо звонков» становится всероссийским. Каждый месяц плейлист будет меняться в зависимости от памятных дат. Сентябрьский список уже утвержден. 2×2=4 учат в школе первоклашка и песня первых Дениса Майданова. Что касается мобильных телефонов, слухи об их новом запрете преувеличенная норма действует с 2024 года. Приказ Минпосвящения лишь вносит технические правки в старый документ. Телефоны по-прежнему нельзя использовать на уроках на переменах по решению школы. Минздрав Свердловской области отказал 7-летнему тагильчанину с мышечной дистрофией Дюшена в жизненно необходимом лекарстве. Право ребенка на жизнь без страданий пришлось защищать прокуратуре Тагилстроевского района. Консилиум врачей назначил ребенку препарат Дефлазакорд, но Свердловский Минздрав отказался обеспечивать мальчика жизненно важным препаратом. Мать заявила в прокуратуру, а та обратилась в суд. Инстанция полностью поддержала иск. Теперь препарат должны купить за счет областной казны на весь необходимый срок лечения. В Нижнем Новгороде состоялось первенство России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров. Воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва «Аист» дважды поднимались на пьедестал почета. 18-летний Семен Федюшин, победитель зимнего первенства страны, завоевал бронзовую медаль на трамплине К-72. От серебра его отделили 7 десятых. В командном турнире первенства России наши юноши заняли второе место. В Арамиле прошел фестиваль «Казаки Урала». Он объединил участников из разных регионов страны. Военная история казачества насчитывает столетия. Одна из важнейших ее страниц – Великая Отечественная война. На фестивале события тех лет не просто вспомнили, отдельные эпизоды буквально разыграли заново. Связь поколений на фестивале поддерживают не только через военную историю, джигитовку, умение метать ножи и обращаться с саблей. Вместе с формой, ремеслами и обрядами старшие передают младшим представление о казачьем уклоне, уважение к семье, ответственность за ближних и готовность прийти на помощь. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Эко-радио. Погода.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 7 до 13 градусов тепла.
1: Радио. Новинка эфира.
3: Падай в мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил единое окно для доступа к 50 нейросетям. И витрина Illumenta включает в том числе такие нейросети, как GPT-5, Midjourney, Claude и GPT-MH2. Доступ к e-витрине предполагает 4 тарифа, которые отличаются количеством токенов и, соответственно, генерацией в месяц. При этом во всех тарифах от базового до минимума открыты все 50 e-моделей без исключений. Первые 3 дня бесплатно. Подключите e-помощника Illumenta можно на сайте aitools.t2.ru.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
5: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
6: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: Авторадио. Реклама.
1: Направо пойдешь, куртки и костюмы найдешь. Налево пойдешь, много обуви найдешь. Здесь бренды России, огромный ряд. Подберем что угодно, всем подряд. Нижний Тагил, улица Победы, 45. И я там был, и одежду, и обувь в одном месте купил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 80.

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Правительство Свердловской области попросило Минэнерго Российской Федерации перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». По мнению властей, это поможет загрузить заправки «Лукойл» и снизить ажиотажный спрос и очереди на заправках «Газпромнефть». К такому решению пришли участники совещания по вопросу снабжения топливом. Под председательством губернатора Дениса Паслера сообщили в Департаменте информполитики региона. Власти уверяют, что поставки бензина остаются на уровне прошлой недели и не сокращались. На увеличение очередей на АЗС, считают в правительстве, влияют также сезонное повышение спроса и подготовка к началу учебного года и общий ажиотаж. На Свердловской железной дороге возвращают скидку для школьников и студентов. С 1 сентября можно сэкономить 50% от стоимости билета при поездке на электричке или другом пригородном поезде. Как уточнили, в Свердловской железной дороге льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня в Свердловской и Тюменской области, а также в Пермском крае. Скидка распространяется на обычные электрички, а также скоростные финистые и пригородные поезда «Орлан». Школьникам для получения скидки нужно предъявить справку об обучении, а студентам, мощникам техникумов и вузов продленный студенческий билет. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». На его воплощение выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. С 1 сентября в школах страны вместо привычного трезвона зазвучат песни. Проект «Мелодии вместо звонков» становится всероссийским. Каждый месяц плейлист будет меняться в зависимости от памятных дат. Сентябрьский список уже утвержден. 2×2=4 учат в школе первоклашка и песня первых Дениса Майданова. Что касается мобильных телефонов, слухи об их новом запрете преувеличены. Норма действует с 2024 года. Нынешний приказ Минпросвещения вносит технические правки в старый документ. Телефоны по-прежнему нельзя использовать на уроках, на переменах по решению школы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 7 до 13 градусов тепла.

Этот воздух, как в атаку стоит. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в атаку стоит.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Волшебный детский день рождения в Леограде. Есть все. Отдельная зона для торжества. Веселые аниматоры. Детское и взрослое меню. Мы возьмем организацию на себя. Позвоните сегодня, чтобы забронировать удобную дату. 8-804-772-20. 8-804-772-20. Леоград. Нижний Тагил. Садовая, 81. Второй этаж. 0+.
2: В Клаб Здрав гинекологическое УЗИ и консультация врача-гинеколога в один день. Более 30 лет врачебной практики. Октябрьская революция, 58. Телефон 8-900-359-21-11. Клаб Здрав. Работаем для вас. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Лицензия номер L-041-01-021-66.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала скумбрия 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа.
4: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Атанасовское озеро в Болгарии стало домом для тысячи фламинго. За последние годы их популяция здесь заметно выросла. 2 года назад у птиц появились первые птенцы, что специалисты назвали редким событием. Сейчас на озере обитает около 4000 фламинго. Они прилетают сюда из Турции, Италии, Испании и Франции. Соленый водоем и его берега входят в заповедную зону, где живут более 320 видов птиц. Орнитологи и туристы могут наблюдать за ними из специального укрытия. Фламинго привлекли внимание к озеру и помогли сохранить это место для природы. В Баня-Луке живет один из немногих мастеров традиционных лодок – Данила Еличич. Он влюбился в даяки еще в детстве, когда отец впервые прокатил его по реке Врбас. Эти плоскодонные лодки, похожие на венецианские гондолы, появились в Боснии больше 100 лет назад. Сейчас их используют для прогулок и соревнований. Даяки стали культурным символом города. Мастерство строительства передается в семьях, и таких мастеров осталось всего несколько. Длина лодки около 7,5 метров, а вес она выдерживает около 500 килограммов. Управлять даяком сложно, особенно на горной реке с порогами, но опытные гребцы справляются легко. А вот вечерние прогулки по Врбасу особенно популярны у туристов. В бельгийском городке Мальмеди каждый год разбивают 1000 яиц, чтобы приготовить гигантский омлет. Рано утром на площади разжигают огромный костер, а десятки волонтеров берутся за дело. На разбивание яиц уходит несколько часов. Сковорода греется целый час, потом обжаривают бекон и заливают яйца. Повара перемешивают массу огромными лопатками, а готовый омлет подают с хлебом. Традиция зародилась во Франции в 70-х годах, а в Бельгию пришла в 90-х. Для местных жителей это не просто еда, а повод сделать что-то хорошее. И, судя по аппетитам, у них это получается. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Авторадио. Реклама.
1: Авуар. Мы не продаем шторы. Мы создаем стиль вашего дома. Предлагаем полноценный проект, консультацию дизайнера, разработку эскизов, подбор тканей, цветов и аксессуаров под конкретный интерьер. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Экорадио». Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Ждай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Хризантемы кустовые 3 штуки 449 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на Среднем Урале. 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Правительство Свердловской области попросило Минэнерго Российской Федерации перераспределить поставки топлива между компаниями «Газпромнефть» и «Лукойл». По мнению властей, это поможет загрузить заправки «Лукойл» и снизить ажиотажный спрос и очереди на заправках «Газпромнефть». К такому решению пришли участники совещания по вопросу снабжения топливом. Под председательством губернатора Дениса Паслера сообщили в Департаменте информполитики региона. Власти уверяют, что поставки бензина остаются на уровне прошлой недели и не сокращались. На увеличение очередей на АЗС, считают в правительстве, влияют также сезонное повышение спроса и подготовка к началу учебного года и общий ажиотаж. На Свердловской железной дороге возвращают скидку для школьников и студентов. С 1 сентября можно сэкономить 50% от стоимости билета при поездке на электричке или другом пригородном поезде. Как уточнили, в Свердловской железной дороге льгота будет действовать с 1 сентября по 15 июня в Свердловской и Тюменской области, а также в Пермском крае. Скидка распространяется на обычные электрички, а также скоростные финистые и пригородные поезда «Орлан». Школьникам для получения скидки нужно предъявить справку об обучении, а студентам-мощникам техникумов и вузов продленный студенческий билет. Мамина комната появилась в парке имени Бондина в Нижнем Тагиле. В тихой и уютной зоне родители с детьми до 3 лет смогут покормить и переодеть ребенка, отдохнуть и продолжить прогулку. Проект воплотился благодаря победе в грантовом конкурсе «Евраза. Город друзей. Город идей». На его воплощение выделили 350 тысяч рублей, приобрели шатер, ковровое покрытие, мебель, декор и расходные материалы. Внутри оборудовали пеленальный стол и организовали пространство, где родители могут спокойно провести время с ребенком. С 1 сентября в школах страны вместо привычного трезвона зазвучат песни. Проект «Мелодии вместо звонков» становится всероссийским. Каждый месяц плейлист будет меняться в зависимости от памятных дат. Сентябрьский список уже утвержден. 2×2=4 учат в школе первоклашка и песня первых Дениса Майданова. Что касается мобильных телефонов, слухи об их новом запрете преувеличены. Норма действует с 2024 года. Нынешний приказ Минпросвещения вносит технические правки в старый документ. Телефоны по-прежнему нельзя использовать на уроках, на переменах по решению школы. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 сентября на Среднем Урале облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 745 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 7 до 13 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Авуар позаботится о ваших шторах. Мы аккуратно снимем их, профессионально постираем и снова идеально повесим. Студия штор Авуар. Роскошь в деталях. Ждем по адресу: Нижний Тагил, улица Карла Маркса, 52.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
5: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: На Среднем Урале 21 час. Город затихает, но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
1: Территория звука.
0: Сегодня в эфире музыка, которая живет после закрытия.

0: город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: на Среднем Урале 23 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: Экорадио. Новинка эфира.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Детское радио. Радио.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

Planet Flash.